0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Всем доброго утра! Вы настроились на волну Лидера ФМ. У микрофона Павел Балейшис. Вторник, 23 июня на календаре у нас. Я желаю позитивного дня. Погода у нас великолепная сегодня. Жарко. Будет наверняка день очень хорошим. Я желаю только замечательных новостей.

У нас же самый разгар лета, 23 июня на календаре сегодня. Жаркий день, хороший, по-настоящему летний. С этим, конечно, поздравляю. Стоит поздравить еще и с другими какими-то событиями и праздниками. Сегодня их достаточно. Например, сегодня отмечается Международный олимпийский день. Современные олимпийские игры появились благодаря французскому общественному деятелю Пьеру де Кубертену. В конце 19 века он предложил возродить соревнования, которые проводились еще в Древней Греции. Идею поддержали представители разных стран, и 23 июня 1894 года на Международном конгрессе в Париже создали Международный олимпийский комитет. Сам Кубертен стал генеральным секретарем МОК и впоследствии придумал один из самых узнаваемых символов в мире – пять переплетенных олимпийских колец. Сегодня они символизируют единство спортсменов разных континентов и олимпийское движение, которое объединяет страны через спорт.

7:23. Сегодня у нас 23 июня. Продолжаю рассказывать о каких-то праздниках. Сегодня еще есть День балалайки или музыкантов-народников. Отмечается он в разных странах. Даты выбрали в честь первого известного упоминания балалайки в письменных источниках. Оно содержится в документе 1688 года. Память о стрелецкого приказа в малороссийский приказ. В День балалайки музыканты устраивают концерты, проводят мастер-классы, знакомят всех желающих с игрой на одном из самых известных русских народных инструментов. Ну, всех, кто увлекается балалайкой или другими какими-то народными инструментами, конечно, поздравляю. Сегодня самое время показать свое мастерство. Еще сегодня день рождения печатной машинки. В этот день в 1868 году американский изобретатель Кристофер Шоулс получил патент на нее. Устройство позволяло быстро, достаточно четко набирать текст, однако сильно отличалось от привычных моделей. Клавиши располагались в один ряд, как на пианино, и все буквы печатались в одном регистре. На доработку изобретения ушло еще несколько лет, а в итоге появился Ремингтон номер один, первая коммерчески успешная печатная машинка. Именно она стала основой для большинства моделей, которые выпускали в конце 19 и 20 веках.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети.

0: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на этот вторник следующий. Овны, держите темп. Позволяйте себе паузы, устойчивый ритм долговечнее короткого рывка. Тельцы – отличный день для переговоров, терпения, аргументы. Сегодня важнее давление. Близнецы – неожиданная информация кажется полезной. Отложите наиболее любопытное и проверьте ее. Раки – внимание к деталям создают доверие. В доме маленькие жесты работают лучше больших обещаний. Львы – смелые предложения встретят позитивно. Подготовьте убедительную, но сдержанную презентацию. Девы – упрощение процессов сегодня даст заметную экономию времени в будущем. Весы – гармоничный разговор расставит точки. Искусство слушать сегодня на высоте. Скорпионы – переживания уходят через честный диалог. Искренность разрушает сплетни. Стрельцы. Эксперимент с форматом работы может принести приятный результат. Оцените. Козероги, терпение, последовательность сегодня закладывает фундамент карьерного роста. Далее водолеи. Сегодня у вас будет много позитивных идей, которые вы сможете смело реализовать. И рыбы, интуиция подскажет вам, с кем работать и на что опираться. Я желаю хорошего вторника.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 23 градусов со знаком «плюс».
3: Лида.

0: 7 часов 49 минут, 23 июня. Еще несколько слов о сегодняшнем дне, о праздниках, об интересных событиях. В этот день, в 1964 году, запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Все мы прекрасно его знаем и помним. Но мне сразу вспоминается фильм «Королева бензоколонки», где там героини пытались вертеть вот этот самый хула-хуп. В Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов» в 1987 году в Московском кинотеатре «Мир». Замечательная картина, просто невероятно много знаменитых советских киноактеров сыграли там свои роли. Их просто очень много. И Андрей Миронов, Олег Табаков, Михаил Боярский, Николай Караченцев. Много хорошей музыки, интересный сюжет. Ну, замечательная картина, которую, конечно же, стоит вспомнить и, возможно, сегодня пересмотреть. Сегодня еще в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион» — крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск, которая началась 23 июня в 44-м. В нашей стране, ставшей одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества, она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года. Такими были основными события. Я желаю хорошего вторника, позитивного дня, замечательной погоды. Сегодня все обязательно получится.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Восемь часов, время точное, доброго всем утра, прекрасного настроения, вторник, замечательная погода, ну а у нас впереди замечательная музыка, новинки Moving to the Sun, послушаем. Группа «Градусы» также появится. Сегодня у нас обещают также жаркую погоду, Белгидромет до 23 градусов со знаком «плюс». «Камси Камса», так называется, ретро-хит в этом музыкальном часе. Скоро новости. Я желаю всем прекрасного дня и только успехов.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качана, 29, корпус 3.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем хорошего утра, 8 часов 12 минут, я желаю позитивного вторника, замечательная сегодня погода, замечательный день, осадков не предвидится, лето, время загорать, время наслаждаться теплыми солнечными днями. А новость из Японии, которая уже давно наверняка облетела многих, значит, мужчина, 54-летний, устроил взрыв в своей квартире, используя большое количество неразрешенных веществ, чтобы избавиться от таракана. Полиция считает, что скопившийся горючий аэрозоль, который воспламенился от искры или открытого огня, вызвав взрыв, который выбил балконное окно и причинил некоторые травмы. Квартира получила серьезные повреждения, ну а следователи продолжают выяснять точную причину возгорания. Судьба таракана осталась неизвестной. Просто как в кино, когда пытались избавиться от грызунов, также испортили целый дом. Ну что ж, мужчина из Кутамото наверняка вынес для себя урок, что с тараканами стоит от тараканов избавляться некими другими, более радикальными способами, ну и не использовать вот различные взрывные вещества, чтобы вот таким вот образом избавиться от нежелательных жителей в своем жилище. Пускай все наладится, ну а таких больше ситуаций, конечно же, не произойдет.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8:19. Еще одна интересная новость. Значит, мужчина из Небраски не смог дозвониться своей бабушке во Флориде после урагана. Мэтью. Значит, бабушке 87 лет, она живет в другом городе, в другом штате. Экстренные службы были настолько перегружены, поэтому он решил попробовать нечто неожиданное. Значит, ни пожарным, ни полицейским он дозвониться не мог, они не смогли навестить его бабушку, проверить, все ли с ней в порядке после урагана, поэтому этот парень заказал пиццу на ее адрес и попросил курьера позвонить ему, когда тот приедет. Через 30 минут курьер уже стоял у дверей бабушки, с Клэр все хорошо. Мужчина услышал ее голос, а она еще и получила пиццу. Позже он пошутил: полиция и пожарные не смогли это сделать, а вот пицца добралась за 30 минут и поднесли телефон к ее уху. Иногда самая неожиданная доставка приносит самое большое облегчение. Курьезная, интересная история. Молодцы ребята, которые работают доставщиками пиццы. Так что они смогли сделать то, что не смогли сделать люди, которые вот спасают жизни. Но в любом случае стоит отдать должное. И бабушка молодец, и сынок услышалось, и еще получила вкусное угощение.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе». Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Машенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате

0: муравьи. Что делать?
1: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Группа «Градусы», 8 часов 33 минуты. Еще одна замечательная, смешная новость из Франции. Значит, мужчина был арестован после того, как притворялся экскурсоводом в музее и придумывал истории для картин. Значит, сообщается, что он был задержан после того, как выдал себя за музейного экскурсовода и рассказывал посетителям полностью вымышленную историю об экспонатах. Но это просто кино. Используя лишь бейдж, уверенность и убедительную манеру речи, он якобы проводил экскурсии неделями, рассказывая абсолютно абсурдные исторические факты, включая восстание белок, изобретение бранча и тайны правительства, управляемое утками. Обман раскрылся, когда сотрудники музея заметили, что посетители начали спрашивать о событиях, которые никогда не происходили, не существовали. Например, о великом круассанском восстании в 1682 году. Некоторые посетители были возмущены, но другие признали, что экскурсии были очень интересными, чем ожидалось. Напоминание о том, что уверенность может быть очень убедительной, даже если все сказанное выдумано. Но изобретатель, ничего не скажешь, возможно, и о нем когда-нибудь снимут какой-нибудь фильм.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: These streets are far from black and white.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.

Еще раз хорошего утра, всем позитивного настроения. Ну что ж, радуют забавные новости, забавная история. Еще одна есть, поделюсь. Значит, мужчина купил склад. Есть такая вот, скажем так, услуга, что ли. За $500 он купил гараж и нашел 7,5 миллионов долларов наличными. Заброшенная складская ячейка обнаружила там вот эту сумму. После судебного разбирательства и соглашения с первоначальным владельцем он все равно получил огромную выплату благодаря, возможно, самой невероятной находке в истории складских аукционов. Такие аукционы происходят. То, что находишь, то твое. Но выставляются, никто не знает, что внутри. Возможно, хлам какой-то, но, возможно, получаешь вот такие огромные деньги, как в данном случае 7,5 миллионов долларов. Ну, я что могу сделать? Пожелаю вам также сегодня выигрышей, побольше всевозможных интересных находок. Кстати, обязательно поиграем мы уже, но в следующем музыкальном часе кому достанется утренний подарок.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем салют, 9.00, точное время, хорошего настроения, бодрого утра. Новинки в этом музыкальном часе «End of Beginning». Группа «Серебро» также появится. И Деми Ловато. Скоро новости, обязательно поиграем через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На базе Лидского погранотряда состоялось заседание общественно-политического центра районного отделения партии «Белая Русь». Мероприятие собрало представителей власти и активных граждан. Под руководством председателя районного совета депутатов и председателя районной организации «Белая Русь» Инессы Белуш участники встречи обсудили тему «Мир, завоеванный и хранимый». Главный акцент был сделан на увековечении героической памяти о подвиге народа в годы войны, анализе современных вызовов, стоящих перед обществом. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал. В Беларуси в январе-мае 2026 года на строительные подрядные работы затрачено 10 миллиардов 600 миллионов рублей. Об этом сообщили Белта в Национальном статистическом комитете. Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности строительства составила более 21,5%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 81,4%. Государственная составила 18%. Иностранная – 0,6%. Правительство Латвии не смогло утвердить замену дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России, сообщают латвийские СМИ. Названия белорусских и российских городов указаны на 318 дорожных знаках Латвии. Инициатива по их замене, представленная правительству весной, пока не одобрена. Изначально заменить знаки планировалось к сентябрю.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Обещанная игра стартовала 9:14. Будем разыгрывать первый на сегодняшний день подарок. Сегодня это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Будем слушать мою соведущую. В течение 7 секунд она будет о ком-то или о чем-то рассказывать. На 9.703 отправляйте свои предположения. Первый правильный ответ будет поощрен подарком и званием чемпиона этого музыкального часа. Давайте слушать объяснение.
2: Она высоко прыгает, она может быть средним, маленьким или большим. Она круглая, и с этим играют дети.
1: Все, послушали. Теперь варианты. Пишите.

0: дарим подарки.
1: Время подводить итоги, а правильного ответа нету до сих пор еще. У нас варианты мячики, вот в основном мяч, батут. Вот мячик близко, но не совсем правильно. Еще есть время отправить смс-ку и выиграть подарок. Напомню, что сегодня это скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Я еще раз запускаю отрывок.
2: Она высоко прыгает, она может быть средним, маленьким или большим. Она круглая, и с этим играют дети. Это попрыгунчик.
1: Вот что это, попрыгунчик. Маленький такой вот мячик сегодня загадан. Ну что, нет у нас победителя сегодня, к сожалению. Но ничего страшного, завтра отыграемся обязательно. Но впереди еще много состязаний.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.

0: одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис» – олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 4 метров в секунду, воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 часов точное время. Хорошего утра, позитивного дня всем пожелает в этом музыкальном часе очаровательная елка. Послушаем Pink. Остывающий хит «Мелодрама». Бобби Рексов в продолжении, новый трек. Также у нас скоро новости. Всем отличного дня.

0: Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Неманскому округу номер 56, чрезвычайный полномочный посол в Монголии Михаил Орда проведет личный прием граждан в Лиде. Он состоится в пятницу 26 июня с 15 часов в районном исполнительном комитете по адресу город Лида, улица Советская, 8. Предварительная запись на прием будет осуществляться завтра с 14 до 17 часов по телефону 53 40 30. Областной открытый конкурс «Пленэр» детского рисунка старых муроодраджения собрал порядка 60 юных талантов из различных уголков страны. Он проводится раз в два года и посвящен творчеству выдающегося белорусского пейзажиста Фердинанда Рущица. В первый день учащихся художественных школ и школ искусств встретили в Гончарах, где с натуры они рисовали местную церковь, а темой второго дня стали городские пейзажи. Участники конкурса провели его у стен Лидского замка. В самой достопримечательности прошла церемония награждения. В число победителей и призеров вошли лидские учащиеся, а гран-при конкурса пленэра присуждено лидчанке Валерии Забродской. В Борисовском районе проходит открытый чемпионат Беларуси среди спасателей. Участвуют в соревнованиях 10 команд, в том числе из России. Лучших определяют в различных видах. Условия максимально приближены к реальным чрезвычайным ситуациям. Спасатели уже сдали комплексные силовые упражнения на перекладине, соревновались в эстафете, а также провели поиск и эвакуацию потерявшихся на реке туристов. Впереди ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Германия планирует на постоянной основе разместить в Литве почти 5000 военнослужащих, сообщает Bild. Речь идет о 45-й танковой бригаде «Щит свободы», которую дополнительно усилят несколькими подразделениями. Впервые Бундесвер развертывает такое крупное боевое соединение за рубежом. К 2027 году бригада должна достичь полной боевой готовности и будет насчитывать 5000 человек, в том числе 200 гражданских сотрудников.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
7: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
9: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства.

0: 7166. Лида медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Обзор новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Решением Лидского районного совета депутатов за значительный вклад в развитие региона епископу Лидскому и Сморгонскому Порфирию и первому заместителю гендиректора предприятия «Лепласт СПБ» Игорю Рыжкевичу присвоено звание «Почетный гражданин Лидского района». Оно является высшей формой признания заслуг перед родным краем. Торжественное вручение удостоверений и знаков отличия пройдет 3 июля, в День независимости Беларуси, на главной праздничной сцене Лиды. В Гродненском районе 15-летний подросток выбросил велосипед ровесника в озеро, а второго толкнул в воду. Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Ярослав Василевский.
5: Все произошло вблизи водоема у деревни Малая Ольшанка. Вечером потерпевшие приехали порыбачить, а велосипеды оставили возле кустов. Спустя время ребята услышали звук падающего предмета в воду. Оказалось, что кто-то бросил в озеро один из велосипедов. Еще через несколько минут к парням подъехали на электробайках два подростка. Это и был подозреваемый вместе со своим другом. Они спросили у юных рыбаков, не помешают ли, если покатаются рядом. Получив согласие, стали ездить. В какой-то момент второй потерпевший почувствовал удар в спину и спустя мгновение оказался в воде. Предположительно, товарищ подозреваемого снимал все на видео, однако вскоре все удалил. Потерпевшие ребята рассказали о случившемся родителям. Сотрудники ИДН и уголовного розыска Гродненского РОВД разобрались в ситуации. За совершение хулиганских действий в отношении подростка, бросившего велосипед и толкнувшего сверстника в воду, возбуждено уголовное дело. С его другом проводится работа сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних.
4: Более 600 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Литву и Польшу. Об этом пишет Белта. На границе с Польшей в очереди на выезд из Беларуси скопилось 375 фур. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки. Перед литовскими Медининкаем и Шельчининкаем фиксируется 120 большегрузов. Въезда в Польшу перед погранпереходами Кузница-Белостоцкая и Тересполь ожидает 131 легковушка. Лидер футбольной сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных стадий чемпионата мира, забив 18 голов. Свой 17-й мяч в 6 финалах планетарных форумов Месси забил во втором матче предварительной группы J против сборной Австрии. Он отличился на 38-й минуте встречи, а за полчаса до этого не реализовал пенальти. Но на этом Месси не остановился и в компенсированное время забил еще один мяч. В итоге Аргентина победила 2-0 и вышла в 1/16 финала. Финала Мундиаля.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут», и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Гомель-2». Матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Алексей Лихчилин и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» с 20 очками располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк», у которого 31 балл.
0: Второй тайм.
1: Белорусские теннисистки стали победительницами турниров категории ITF-35 в Испании и Китае. В решающем поединке соревнований в испанском Таусте белоруска Анна Кубарева уверенно обыграла в двух партиях китайскую теннисистку Ру Сиву 6-3, 6-3. А в финальном матче состязаний в китайском Джинчжоу Эвелина Ласкевич также в двух сетах переиграла еще одну представительницу КНР Дзя Иван 6-1, 6-4, которая в полуфинале выиграла у другой белорусской теннисистки Дарьи Хомутянской.
0: Овертайм.
1: Белорусские спортсменки выиграли две медали на втором этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике. Он прошел в столице Китая. В заключительный день турнира серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав взяли наши Полина Александрова, София Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакун, Кирьяна Шевцова и Таисия Ерчак. Лучший результат показали хозяйки ковра из Китая. Тройку замкнули россиянки. Также наши грации стали восьмыми в программе с пятью мячами, а накануне завоевали бронзу в групповом многоборье.
0: Пенальти.
1: Минская «Динамо» закрепилась на первом месте в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси. В центральном поединке минувшего уикенда столичный клуб победил на выезде гродненский «Неман» со счетом 3-1. Ранее Минск на поле столичного стадиона «Трактор» сыграл в ничью с действующим чемпионом страны МЛ «Витебск» 2-2. В итоге сейчас у минского «Динамо» 29 очков, у МЛ «Витебск» 25. Третье место занимает «Ислыч» с 22 баллами.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
8: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
7: Не ври!

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Всем салют, 12 часов и 1 минута, вы на волнах Лидер FM. Робин Шульц появится, новинка. Послушаем 100% хит Шаде. А также Тиесто появится в этом музыкальном часе. Еще обязательно поиграем через 15 минут.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Здравоохранение Гродненской области динамично развивается, постоянно улучшаются инфраструктура, ресурсное обеспечение региона, совершенствуются организационные подходы. В 2025 году введены в строй новый инфекционный корпус Слонимской районной больницы, корпуса областного клинического кардиологического центра, детской поликлиники в Волковыске, палатного хирургического и лабораторно-диагностического корпусов, строящегося областного онкологического центра, двух амбулаторий в Гродно. В Островце завершили реконструкцию поликлиники, а в Лиде обновили здание скорой медицинской помощи. Знаковым событием 2026 года стало открытие новой Гродненской областной клинической больницы. Творческий коллектив «Точка пересечения» средней школы номер 11 имени Поповой стал победителем Всероссийского фестиваля детских любительских театров кукол «Круг друзей 2026» в Москве. Спектакль коллектива удостоен гран-при, высшей награды, которой жюри отмечает лучшую постановку конкурсной программы. Руководитель «Точки пересечения» Алексей Комлик. В Гродненской области на спасательном посту «Молодежная» старший матрос-спасатель вытащил из воды двух тонущих детей. Об этом сообщает Белта. Во время дежурства Николай Шиш заметил резкие всплески на глубине. Двое детей, мальчик 2018 года рождения и девочка 2016, заплыли слишком далеко и начали тонуть. Девочка еще держалась на воде, махала руками и кричала, а ее младший брат уже уходил на дно. Матрос-спасатель мгновенно бросился в воду, доплыл до детей, схватил обоих и вытащил на берег. Спасатели оказали первую помощь и сразу передали детей бригаде скорой медицинской помощи. В Москве дан старт автопробегу «Города-герои, города-героев» – уникальной акции, которая охватывает всю Беларусь и 20 регионов России. Участники марафона – 16 экипажей, состоящие из героев Советского Союза и героев России. На брендированных автомобилях «Москвич» они проедут по трем направлениям, связанным с Великой Отечественной войной.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дилспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Начинаем наше второе состязание в обеденный перерыв. У нас имеется подарок. Достанется он тому, кто сможет ответить на вопрос, правду я говорю, либо обманываю. На 9703 свое предположение отправить. Сегодня скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Ну, правила вы знаете, правда или ложь, то, что я буду говорить, пишите, ну и, конечно, получайте за это подарки. Так вот, правда или ложь, что Земля ежедневно прибавляет где-то 400 тонн за счет космической пыли. 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, мои дорогие, правда или ложь, что Земля ежедневно прибавляет в весе 400 тонн за счет космической пыли? На правду или ложь нужно было отправить на 9703, и это действительно правда. Все это дело происходит из-за обломков астероидов, комет, которые остались еще со времен формирования Солнечной системы. Но вот такие вот данные приводят нам ученые. Так что сегодня у нас победителем становится радиослушатель. Номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой! Вам достается подарок, скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 325-629-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: Всем доброго дня, хорошего настроения. Вторник у нас замечательный день, теплая, я бы даже сказал, жаркая погода. Но у нас жаркие новинки. KDDK, Cricket Love в этом музыкальном часе. Про лето, Джонни. И также No Angels в этом музыкальном часе обязательно послушаем. Скоро у нас новости, не пропустите.
0: Лидер FM. Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.3

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В связи с предстоящим Днем независимости Белоруссии 3 июля вносятся изменения в расписание движения городских, пригородных и междугородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении. Городские обычные экспрессные маршруты номер 1 ТК, 22 ТК, 24 ТК, 24 АТК 3 июля будут работать по графику выходного дня. Движение автобусов маршрута 27 ТК отменяется. Движение автобусов в Березовке по маршруту городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении номер 1 профилакторий улица Молодежная 3 июля отменяется. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Гродно подвели итоги областных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Каждая бригада из электросетевых филиалов состояла из мастера, трех электромонтеров и оператора квадрокоптера. 5 дней энергетики демонстрировали мастерство на этапах, которые были максимально приближены к реальным условиям. 3-е место в итоге заняла команда Лидских электрических сетей. Победили представители Гродненских, 2-й стала команда Ашмянских электросетей. Белорусский производитель электротранспорта расширяет сотрудничество. Партия новых белорусских трамваев вышла на маршруты Казахстана в город Павлодар. Также отправляют комплекты для сборки 3-секционных вагонов в Нижегородскую область. Выиграли конкурс на поставку троллейбусов с автономным ходом в Ярославль. А сейчас прорабатывается сотрудничество с еще 2 городами уже в Татарстане. Вспышка хантавируса близка к завершению. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС. Отслежено более 600 контактов заболевших в 33 странах и территориях. Гебрейесус поблагодарил власти Испании, Нидерландов, Кабо-Верде, ЮАР и Великобритании за их роль в реагировании на вспышку данного заболевания.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.
6: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют, 13 часов 17 минут. Продолжаем обеденный перерыв нашими розыгрышами и, конечно, вручением подарков. Сейчас будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Чтобы получить подарок, нужно ответить на вопрос. Я его озвучиваю. Варианты ответов предлагаю. Их целых три. Вы выбираете верный вариант и отправляете на нашу смс-платформу. Напомню, короткий номер 9703 вам в помощь. Не цифрами 123 прописывайте верный ответ. Прописывайте его первым, присылайте. Вам достается звание чемпиона и этот самый трофей. Ну и вопрос. Какой очень важный научный прибор ученые эпохи Возрождения Средневековья делали из небольшого количества воды и меда? Обогреватель, лупу, либо клей. 9703.

0: дарим подарки.
1: Какие молодцы, есть верный ответ, но в основном варианты неправильные. Спрашивал я, какой важный научный прибор ученые эпохи Возрождения Средневековья делали из небольшого количества воды и меда? Обогреватель, лупу, либо клей. И вариант правильный второй, это действительно лупа увеличительная. Вот что делали те самые ученые. В Средневековье вот этот мед, значит, делали из воды и меда, получалась некая пленка, которую наносили в отверстие в каком-нибудь материале, либо в металле, либо дереве. И эта пленка увеличивала предмет, и получалось что-то наподобие лупы. Сегодня нашим победителем становился слушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 4300. Вам достаются аплодисменты и подарок. Сегодня это набор ароматизаторов для автомобиля от «Белспецгаз».
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
3: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.by.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом. Отмен вкусу и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка.

0: и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем доброго дня, 14 часов, время точное. Хорошего продолжения этого вторника пожелает... Новинка «Take Me There» послушаем обязательно. Группа «Добро». «Сомбр» также в этом музыкальном часе. Прямо по курсу горячий хит от Эдди Свимса, новости и дневной сеанс.
0: Лидер FM.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Заместитель начальника Лидского районного отдела Следственного комитета Андрей Акинчец проведет прямую телефонную линию. Она состоится в четверг, 25 июня, с 9 до 12 часов. Номер телефона 80-154-64-57-40. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
5: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 80 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 13 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. 5 водителей перевозили ребенка без использования детского удерживающего устройства. 1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 28 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдавали на разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 16 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук, а также 1 водитель автомобиля такси нарушил правила дорожного движения. К слову, из самых частых нарушений со стороны водителей автомобилей и такси является перевозка пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о том, что согласно пункту правил дорожного движения 23.2 пассажир обязан быть пристегнут при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности. В случае игнорирования данной обязанности пассажир может подлежать административной ответственности в виде штрафа в размере до 3 базовых величин. Использование ремня безопасности значительно снижает риск получения тяжелых травм при ДТП. Уязвимые участники дорожного движения не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки было выявлено и пресечено 2 факта нарушения правил дорожного движения пешеходами.
4: Поезд памяти прибыл в Гродно, об этом пишет Белта. Участники посещают музей истории Городницы, Свято-Покровский кафедральный собор, Лютеранскую кирху, парк Жилибера, а также ближе знакомятся с историей Калужской церкви, Старого и Нового замков. Проект «Поезд памяти», инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, впервые реализован в 2022 году. В прошлом в нем приняли участие ребята из 15 стран. 2 человека убиты, ранен ребенок в результате стрельбы в библиотеке города Чико, штат Калифорния, США. Нападавший задержан полицией, сопротивления он не оказывал. Мотивы преступника пока неизвестны. Член палаты представителей США от Калифорнии назвал произошедшее бессмысленным насилием.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Дневной сеанс на волнах Лидер ФМ. Мы разыгрываем очередной подарок, угадываем фильм, ну и, конечно, получаем подарки. Правила вы помните, слышим аудиофрагмент из какой-то ленты. На номер 9703 название фильма нужно отправить, справиться первым и получить подарок. Гарнитурно-жимной дверной белый от предприятия «Реалпласт» по изготовлению окон и дверей из ПВХ. Лида, улица Дзержинского, 73. 20 секунд вашему вниманию. Мы слушаем эпизод. Поехали.
2: Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди жестоки и беспощадны. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день.
1: Невероятно интересный и захватывающий фильм сегодня загадан, ну а вот как он называется, напишите именно вы.
0: Дневной сеанс.

0: Все ответы сегодня верные. Чемпион тот, кто первым отправил верный ответ. И мы еще раз вспоминаем отрывок.
1: Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я устал, что все люди жестоки и беспощадны. Я устал от боли, которую я чувствую и слышу в мире каждый день.
0: Благодаря этому фильму, конечно же, актер, который сыграл одну из главных ролей, прославился Майкл Кларк Дункан в 99-м году. Ну а фильм сегодня загадан, называется «Американская миля». Замечательная драматическая лента. Том Хэнкс тоже в главной роли. Сегодня победителем у нас стал радиослушатель. Последние цифры номера телефона абонента 7318. Принимайте поздравления, они для вас, аплодисменты. Ну и подарок от предприятия «Релпласт гарнитур» нажимной дверной. Заходите по адресу Лида, улица Дзержинского, 73. Ждите смс, узнайте, как забрать свой приз.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
7: Как дела, родной?
6: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
8: Привет, чемпион!
6: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
9: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
10: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
11: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
10: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
11: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
10: Узнай больше о безопасности.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 15.00. Жаркий прекрасный вторник. В этом музыкальном часе «Memories» новинка. Группа «Пицца» появится. А также послушаем «Пинк». А еще мы поиграем. Тоже очень скоро. Отличного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета, в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видом деятельности. Лицкий РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время и в летний период. В рамках фестиваля молодежных субкультур в Лиде в предстоящее воскресенье 28 июня состоится фестиваль красок. Локация – площадка у Дворца культуры нашего города. Время старта в 18 часов. Вход свободный. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сделал остановку в Барановичах. Состав прибыл из Бреста. Торжественный митинг, посвященный этому событию, состоялся на привокзальной площади станции Барановичи-Полесские. «Поезд Победы» 24-25 июня будет в Гродно, 26-27 числа в Гомеле, 28-29 в Могилеве, с 30 июня по 1 июля в Витебске, со 2 по 5 июля в Минске. Экстремальная жара накрыла Западную Европу. Во Франции в 49 департаментах объявлен наивысший уровень погодной опасности. Еще в 40 действует оранжевый. 18 человек погибли из-за высоких температур и при купании. В Париже столбики термометров добрались до отметки в 40 градусов выше нуля. Подобная ситуация и в соседних странах. В Испании прогнозируют температуры до плюс 44. В Бельгии на фоне жары ограничили движение поездов в часы пик. В Берлине, где выше 30 градусов, был прерван финал теннисного турнира, а зрители эвакуированы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Последнее состязание на сегодняшний день стартовало. В ближайшие пару минут будем разыгрывать подарок. Ролл «Сливочная креветка» от суши-бара «Капибара». Ну, конечно же, правила, как и всегда, понятны. Я озвучиваю вопрос. Необходимо на вопрос ответить. Вариант отправить на номер 9703 и получить замечательный вкусный подарок и отправиться в бар, на суши-бар «Капибара» по адресу Советская, 23. Вопрос, дорогие мои, следующий. Какой первый металл нашел человек? Пишите варианты 9703.
0: Дарим подарки.
2: Смотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: дарим подарки.
1: Правильных ответов очень-очень много, есть неверные варианты. Напомню, вопрос был следующий: какой первый металл нашел человек? На 9703 нужно было отправить вариант со словом «медь». Вот он, правильный ответ. Первый металл, который человек начал систематически использовать для изготовления орудий труда, оружия и других предметов. Победителю на сегодня участник, номер телефона заканчивается на цифры 7935. Поздравляю вас с победой. Ну что же, вам достается подарок сегодня вкусный. Это ролл сливочный креветка от суши-бара Капибара по адресу Лида, улица Советская, 23. Ждите смс, как узнаете, забрать подарок.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Cause now you'll never get me back.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сотрудники ГУБОПИК МВД совместно с прокуратурой и комитетом госконтроля выявили факт сокрытия аварийной утечки 330 тонн карбамида аммиачной смеси на Гродненщине, передает МВД Беларуси. 49-летний заместитель руководителя одного из крупнейших холдингов области и 43-летний директор подведомственной организации вступили в преступный сговор с должностными лицами четырех хозяйств Лидского района. По документам пропавшие удобрения были поставлены на учет и списаны как внесенные на поля. Ущерб, причиненный предприятием, составил 270 тысяч рублей. Прокуратура возбудила 7 уголовных дел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль Лидбир. Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого грандиозного события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок 80154-54-62-48. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8-9 июля. Об этом сообщил премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Руководитель белорусского правительства в ходе доклада проинформировал главу государства об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговорах с лидером этой страны. В Техасе перевернулся грузовик с ульями пчел. 2 миллиона насекомых оказались на свободе. Об этом пишет газета The Guardian. Авария произошла недалеко от населенного пункта Моррисвилл на востоке американского штата. Местные службы экстренной помощи призвали жителей окрестностей оставаться дома. Вскоре местные власти сообщили, что инцидент с пчелами урегулирован. Отловленных насекомых передадут на местную медовую ферму.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут», и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Гомель-2». Матч 12-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 2-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Алексей Лихчилин и Даниил Куцепалов. В турнирной таблице «Лида» с 20 очками располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк», у которого 31 балл.
0: Второй тайм.
1: Белорусские теннисистки стали победительницами турнира в категории ITF-35 в Испании и Китае. В решающем поединке соревнований в испанском Таусте белоруска Анна Кубарева уверенно обыграла в двух партиях китайскую теннисистку Ру Сиву 6-3, 6-3. А в финальном матче состязаний в китайском Джинчжоу Эвелина Ласкевич также в двух сетах переиграла еще одну представительницу КНР Дзя Иван 6-1, 6-4, которая в полуфинале выиграла у другой белорусской теннисистки Дарьи Хомутянской.
0: Овертайм.
1: Белорусские спортсменки выиграли две медали на втором этапе мирового кубка вызова по художественной гимнастике. Он прошел в столице Китая. В заключительный день турнира серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав взяли наши Полина Александрова, София Борисевич, Валерия Малькович, Анна Шакун, Кирьяна Шевцова и Таисия Ерчак. Лучший результат показали хозяйки ковра из Китая. Тройку замкнули россиянки. Также наши грации стали восьмыми в программе с пятью мячами, а накануне завоевали бронзу в групповом многоборье.
0: Пенальти.
1: Минская «Динамо» закрепилась на первом месте в турнирной таблице футбольного чемпионата Беларуси. В центральном поединке минувшего уикенда столичный клуб победил на выезде «Гродненский Неман» со счетом 3-1. Ранее Минск на поле столичного стадиона «Трактор» сыграл в ничью с действующим чемпионом страны МЛ «Витебск» 2-2. В итоге сейчас у Минского «Динамо» 29 очков, у МЛ «Витебск» 25. Третье место занимает «Ислыч» с 22 баллами.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
0: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Тему продолжит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
5: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил: соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром, обязательно использовать защитную мотоэкипировку, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. А также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 24 июня. С 9 до 17 часов в населенном пункте Далекие по улицам Школьной, Новой, Первомайской, Гагарина, в населенном пункте Огородники по улице Гагарина, Гончарский сельсовет, в населенном пункте Жучки по улице Садовой в связи с ремонтом линии электропередачи. Ситуация по заболеваемости населения инфекциями оценивается как контролируемая благодаря вакцинопрофилактике. Об этом заявил заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, пишет Белта. В прошлом году в стране не регистрировались случаи дифтерии, краснухи, столбняка. Регистрировались случаи кори в прошлом, позапрошлом и начале этого года. Данная ситуация была под контролем. В прошлом году заболеваемость корью была в 12 раз ниже, чем в 2024-м. Около 50% случаев заболеваний были завозными. Возможное строительство постоянной военной базы США на польской территории обойдется Варшаве примерно в 12 миллиардов злотых, около 3 миллиардов 200 миллионов долларов, пишет Белта. Ожидается, что она разместится либо в районе Познани, либо неподалеку от Вроцлава. Выбор обусловлен прежде всего наличием крупных аэродромов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: all-time high. Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
0: Лидер FM. Поехали. 6+.
3: Всем отличной дороги. У соцработников Беларуси появится служебный транспорт. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Теперь сотрудники, которые оказывают помощь на дому или выявляют нуждающихся в социальной поддержке, смогут добираться до подопечных не пешком и не на общественном транспорте. Им предоставят велосипеды или электровелосипеды. Главное условие для получения транспорта – отсутствие удобного автобусного или маршрутного сообщения в населенном пункте, либо между деревнями по месту жительства подопечных. Также велосипед полагается, если расписание общественного транспорта не совпадает с графиком работы социального центра и мешает вовремя оказывать услуги. Замечательное новшество, главное соблюдать правила дорожного движения. Я желаю отличной дороги!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кбай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Любишь есть роллы и суши?
5: Тогда набирай 188-0555.
4: Любишь есть пиццу?
5: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
4: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
5: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
7: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в Насеннее за средствами защиты.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.
1: Лидер

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Неманскому округу номер 56, чрезвычайный полномочный посол в Монголии Михаил Орда проведет личный прием граждан в Лиде. Он состоится в пятницу 26 июня с 15 часов в районном исполнительном комитете по адресу город Лида, улица Советская, 8. Предварительная запись на прием будет осуществляться завтра с 14 до 17 часов по телефону 53 40 30. Здравоохранение Гродненской области динамично развивается, постоянно улучшаются инфраструктура, ресурсное обеспечение региона, совершенствуются организационные подходы. В 2025 году введены в строй новый инфекционный корпус Слонимской районной больницы, корпуса областного клинического кардиологического центра, детской поликлиники в Волковыске, палатного хирургического и лабораторно-диагностического корпусов строящегося областного онкологического центра, двух амбулаторий в Гродно. В Островце завершили реконструкцию поликлиники, а в Лиде обновили здание скорой медицинской помощи. Знаковым событием 2026 года стало открытие новой Гродненской областной клинической больницы. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета, в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности. Лидский РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время и в летний период. В рамках фестиваля молодежных субкультур в Лиде в предстоящее воскресенье 28 июня состоится фестиваль красок. Локация – площадка у Дворца культуры нашего города. Время старта в 18 часов. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.

0: суши-баре Капибара акция «Пицца недели. Вкусно и выгодно». Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работает выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем привет! Шведский мастер Саймон Линдберг создал необычный кинетический шкаф, на который можно смотреть бесконечно. Стенка конструкции состоит из десятков брусков, закрепленных особым образом. Каждый из них по инерции тянет за собой другие, создавая завораживающий эффект волны. Достаточно один раз запустить механизм, и деревянные элементы начинают двигаться, перекатываться друг за другом, как волны на воде или колосья на ветру. Зрелище настолько гипнотическое, что шкаф уже прозвали залипательным в соцсетях. На настройку этого механизма Линдберг потратил больше года. Каждый брусок нужно было закрепить с идеальной точностью, чтобы движение передавалось плавно, без задержек и сбоев. Результат превзошел ожидания. Обычно на вид предмет мебели превратился в арт-объект, который заставляет забыть о времени. Смотреть на волны из дерева можно часами. И это именно тот случай, когда слово «залипаем» звучит как комплимент мастеру. Хорошего вечера!
0: Лидер FM. Слушай то, что...

0: Лидер FM. Реклама. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Решением Лидского районного совета депутатов за значительный вклад в развитие региона епископу Лидскому и Сморгонскому Порфирию и первому заместителю гендиректора предприятия «Лепласт СПБ» Игорю Рыжкевичу присвоено звание «Почетный гражданин Лидского района». Оно является высшей формой признания заслуг перед родным краем. Торжественное вручение удостоверений и знаков отличия пройдет 3 июля, в День независимости Беларуси, на главной праздничной сцене Лиды. Заместитель начальника Лидского районного отдела Следственного комитета Андрей Акинчец проведет прямую телефонную линию. Она состоится в четверг, 25 июня, с 9 до 12 часов. Номер телефона 80-154-64-57-40. В связи с предстоящим Днем независимости Беларуси 3 июля вносятся изменения в расписание движения городских, пригородных и междугородных автомобильных маршрутов в регулярном сообщении. Городские обычные экспрессные маршруты номер 1 ТК, 22 ТК, 24 ТК, 24 АТК 3 июля будут работать по графику выходного дня. Движение автобусов маршрута 27 ТК отменяется. Движение автобусов в Березовке по маршруту городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении номер 1 профилакторий улица Молодежная 3 июля отменяется. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Областной открытый конкурс «Пленэр» детского рисунка старых Мурова Драджения собрал порядка 60 юных талантов из различных уголков страны. Он проводится раз в два года и посвящен творчеству выдающегося белорусского пейзажиста Фердинанда Рущица. В первый день учащихся художественных школ и школ искусств встретили в Гончарах, где с натуры они рисовали местную церковь, а темой второго дня стали городские пейзажи. Участники конкурса провели его у стен Лидского замка. В самой достопримечательности прошла церемония награждения. В число победителей и призеров вошли лидские учащиеся. А гран-при конкурса пленэра присуждено лидчанке Валерии Забродской. В Гродненском районе 15-летний подросток выбросил велосипед ровесника в озеро, а второго толкнул в воду. Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Ярослав Василевский.
4: Все произошло вблизи водоема у деревни Малая Альшанка. Вечером потерпевшие приехали порыбачить, велосипеды оставили возле кустов. Спустя время ребята услышали звук падающего предмета в воду. Оказалось, что кто-то бросил в озеро один из велосипедов. Еще через несколько минут к парням подъехали на электробайках два подростка. Это и был подозреваемый вместе со своим другом. Они спросили у юных рыбаков, не помешают ли, если покатаются рядом. Получив согласие, стали ездить. В какой-то момент второй потерпевший почувствовал удар в спину и спустя мгновение оказался в воде. Предположительно, товарищ подозреваемого снимал все на видео, однако вскоре все удалил. Потерпевшие ребята рассказали о случившемся родителям. Сотрудники ИДН и уголовного розыска Гродненского РОВД разобрались в ситуации. За совершение хулиганских действий в отношении подростка, бросившего велосипед и толкнувшего сверстника в воду, возбуждено уголовное дело. С его другом проводится работа сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиа Компании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиа Компания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 6 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, а днем до 22.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль «Лидбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого грандиозного события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок 80-154-54-62-48. В Гродно подвели итоги областных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Каждая бригада из электросетевых филиалов состояла из мастера, трех электромонтеров и оператора квадрокоптера. 5 дней энергетики демонстрировали мастерство на этапах, которые были максимально приближены к реальным условиям. Третье место в итоге заняла команда Лидских электрических сетей. Победили представители Гродненских, второй стала команда Ашмянских электросетей. Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Тему продолжит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта госавтоинспекция призывает мотоциклистов быть предельно осторожными и придерживаться следующих правил. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, проявлять осторожность на поворотах, смотреть в зеркала и не забывать включать указатели поворота перед маневром, обязательно использовать защитную мотоэкипировку. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. А также обращаем ваше внимание на то, что запрещается перевозить детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла.
1: Творческий коллектив «Точка пересечения» средней школы номер 11 имени Поповой стал победителем Всероссийского фестиваля детских любительских театров кукол «Круг друзей 2026» в Москве. Спектакль коллектива удостоен гран-при, высшей награды, которой жюри отмечает лучшую постановку конкурсной программы. Руководитель «Точки пересечения» Алексей Комлик.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-14, днем 20-22 градуса тепла.

0: тебе понравится.
1: Would you dance?

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что